я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Учим казахский язык легко.
1: Астана или Елорда столица. Астана күні құтты болсын. С днем столицы. Астана столица. Астана күні құтты болсын. С днем столицы.
0: Учим казахский язык.

0: между прочим.
1: Если снег скрипит под ногами, значит температура воздуха ниже минус 5 градусов. Уже при минус 4 снег не скрипит.
0: Между прочим.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мүмкін бе? Можно? Оны көру мүмкін бе? Можно его увидеть? Оны его көру мүмкін бе? Можно увидеть? Оны көру мүмкін бе? Оны его көру мүмкін бе? Можно увидеть? Оны көру мүмкін бе?
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Ушная сера защищает внутреннее ухо от грибов, бактерий, насекомых и грязи. Она также очищает и смазывает слуховой проход.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: Джеймс Кэмерон, отмеченный наградами режиссер таких фильмов, как «Титаник» и «Аватар», чтобы добиться большого успеха в «Терминаторе», продал сценарий за $1 и пообещал, что будет его режиссировать.
0: Между прочим.
2: Окей, радио, сэр. Сенем жеребьем, жиле бенде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бояу покрасить. Бояу керек пе? Нужно покрасить. Бояу покрасить. Керек пе? Нужно? Бояу керек пе? Бояу покрасить. Керек пе? Нужно?
0: Бояу керек пе? Учим казахский язык легко.

0: Впрочем,
1: кошмары являются ранним признаком заболеваний головного мозга, таких как болезнь Паркинсона и слабоумие.
0: Между прочим.
2: Окей,
3: радиосы. Сенным жеребным, жиелегенде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: впрочем. Джин-тоник изначально появился как средство от малярии. До 1940 года хинин, содержащийся в тонике, был единственным известным веществом, эффективным против малярии.
1: Между прочим...

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь.

0: радио «Окей». Места нет для грусти.
1: «Окей». 106 FM.
0: Радио «Окей».

0: Средний вес головы человека около 4,5 килограммов. Вес мозга взрослого человека составляет около 1 килограмма 300 граммов.
1: Между прочим...

0: впрочем.
1: В Миннесоте есть школа, в которой делают ежегодные фотографии не только выпускников, но и служебных собак.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Демалыс. Отпуск. Мен қазір демалыстамын. Я сейчас в отпуске. Мен. Я. Қазір. Сейчас. Демалыстамын. В отпуске. Мен

0: Впрочем,
1: 30-40% ультрафиолета по-прежнему проникает сквозь облачный покров в облачную погоду.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: Морские черепахи постоянно плачут. Таким способом они избавляются от излишка соли в организме. Их слезные железы выполняют функцию почек.
0: Между прочим.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106.5.
3: Hey, yo, yo, yo, ladies and gentlemen,

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Жизнь — это лишь дикий нрав.
1: Радио «Окей» — место не для грусти.
2: 106 FM.

I want you to get together. Put your hands together one time.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.